ты волос, что зальшнил на твоей скроне. Так пекно, мамы, ещень мила, тихо и погодно. Спуй